0: deines Lebens. Die Robert Rossbach Music Show.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: We're ready to take off. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: We have liftoff.
4: Wir präsentieren die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach Show.